0: Где мой костюмчик? Китайский кореш подогнал.
1: Говорят, у них там целая улица таких. Что нашим мешает так развивать свою легкую промышленность?
2: Без понятия.